райська птица, птица сна. Кад би мен на свом крилу хтели анджели,